0: Kiss FM 89. 90s to now.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».